0: В Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реанимационное отделение областной детской клинической больницы оснастили новым оборудованием. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В отделении реанимации областной детской клинической больницы в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Преимущество нового оборудования – его универсальность. Например, аппараты искусственной вентиляции легких подходят для детей всех возрастов, в том числе для новорожденных малышей. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В сквере 80-летия атомной промышленности новоуральские горэлектросети готовятся к монтажу светового арт-объекта. Напомним, что в сквере у перекрестка Тегенцева-Ленина-Савчука в прошлом году запланировали установить световой арт-объект в виде шара, за который проголосовали жители. Сообщается на официальной странице газеты «Ейва» в социальной сети ВКонтакте. Стартовало народное голосование за финалистов премии «Мы вместе». Свердловская область представлена в номинации «Субъект Российской Федерации» с проектом единой социальной карты «Уралочка». Губернатор Денис Паслер обратился к жителям региона с просьбой проголосовать и поддержать уральскую разработку. 22 сентября в спортивной школе номер 4 пройдет день открытых дверей. Для всех гостей будут работать 5 площадок, на которых пройдут открытые занятия и мастер-классы по боксу, кикбоксингу, биатлону, ушу, дзюдо, легкой атлетике и спортивному ориентированию. Экскурсии и знакомства с тренерским составом. Подробную информацию о площадках и времени работы отделений можно узнать в сообществе спортивной школы номер 4 в социальной сети ВКонтакте. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 21 сентября ночью ожидается до плюс 10 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: И кстати, Барбара Картленд – самый плодовитый автор по версии книги рекордов Гиннесса. Писала по роману каждые 2 недели.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина, большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
6: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
7: И кстати, кошка за свою жизнь может иметь более 100 котят.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10. Let's go, girls.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, бабочки чувствуют.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реанимационное отделение областной детской клинической больницы оснастили новым оборудованием. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В отделении реанимации областной детской клинической больницы в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Преимущество нового оборудования – его универсальность. Например, аппараты искусственной вентиляции легких подходят для детей всех возрастов, в том числе для новорожденных малышей. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В сквере 80-летия атомной промышленности новоуральские горэлектросети готовятся к монтажу светового арт-объекта. Напомним, что в сквере у перекрестка Тегенцева-Ленина-Савчука в прошлом году запланировали установить световой арт-объект в виде шара, за который проголосовали жители. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Стартовало народное голосование за финалистов премии «Мы вместе». Свердловская область представлена в номинации «Субъект Российской Федерации» с проектом единой социальной карты «Уралочка». Губернатор Денис Паслер обратился к жителям региона с просьбой проголосовать и поддержать уральскую разработку. 22 сентября в спортивной школе номер 4 пройдет день открытых дверей. Для всех гостей будут работать 5 площадок, на которых пройдут открытые занятия и мастер-классы по боксу, кикбоксингу, биатлону, ушу, дзюдо, легкой атлетике и спортивному ориентированию. Экскурсии и знакомства с тренерским составом. Подробную информацию о площадках и времени работы отделений можно узнать в сообществе спортивной школы номер 4 в социальной сети ВКонтакте. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 21 сентября ночью ожидается до плюс 10 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais pas.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума,

0: тренировки памяти и скорочтения. Двигаются к результатам, как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
1: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на N-Radio.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, Амазонка — самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост — Риу-Негру. Его длина превышает 3.5 километра.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Ольга Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалис, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НРЭ.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, сом, самец, держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
1: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
2: И кстати, книга «Путешествие Гулливера» описала размер и скорость вращения лун спутников Марса за 100 лет до того, как это сделали астрономы.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И, кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это

0: Всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
1: Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
2: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
3: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, одной каплей нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реанимационное отделение областной детской клинической больницы оснастили новым оборудованием. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В отделении реанимации областной детской клинической больницы в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Преимущество нового оборудования – его универсальность. Например, аппараты искусственной вентиляции легких подходят для детей всех возрастов, в том числе для новорожденных малышей. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В сквере 80-летия атомной промышленности новоуральские горэлектросети готовятся к монтажу светового арт-объекта. Напомним, что в сквере у перекрестка Тегенцева-Ленина-Савчука в прошлом году запланировали установить световой арт-объект в виде шара, за который проголосовали жители. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Стартовало народное голосование за финалистов премии «Мы вместе». Свердловская область представлена в номинации «Субъект Российской Федерации» с проектом единой социальной карты «Уралочка». Губернатор Денис Паслер обратился к жителям региона с просьбой проголосовать и поддержать уральскую разработку. 22 сентября в спортивной школе номер 4 пройдет день открытых дверей. Для всех гостей будут работать 5 площадок, на которых пройдут открытые занятия и мастер-классы по боксу, кикбоксингу, биатлону, ушу, дзюдо, легкой атлетике и спортивному ориентированию. Экскурсии и знакомства с тренерским составом. Подробную информацию о площадках и времени работы отделений можно узнать в сообществе спортивной школы номер 4 в социальной сети ВКонтакте. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 21 сентября ночью ожидается до плюс 10 градусов, днем до 17 градусов тепла. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

N Radio для тех, кто любит настоящую музыку. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: И, кстати, самая сильная мышца в человеческом организме – язык.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

Пенни 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11:13. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реанимационное отделение областной детской клинической больницы оснастили новым оборудованием. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В отделении реанимации областной детской клинической больницы в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Преимущество нового оборудования – его универсальность. Например, аппараты искусственной вентиляции легких подходят для детей всех возрастов, в том числе для новорожденных малышей. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В сквере 80-летия атомной промышленности новоуральские горэлектросети готовятся к монтажу светового арт-объекта. Напомним, что в сквере у перекрестка Тегенцева-Ленина-Савчука в прошлом году запланировали установить световой арт-объект в виде шара, за который проголосовали жители. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Стартовало народное голосование за финалистов премии «Мы вместе». Свердловская область представлена в номинации «Субъект Российской Федерации» с проектом единой социальной карты «Уралочка». Губернатор Денис Паслер обратился к жителям региона с просьбой проголосовать и поддержать уральскую разработку. 22 сентября в спортивной школе номер 4 пройдет день открытых дверей. Для всех гостей будут работать 5 площадок, на которых пройдут открытые занятия и мастер-классы по боксу, кикбоксингу, биатлону, ушу, дзюдо, легкой атлетике и спортивному ориентированию. Экскурсии и знакомства с тренерским составом. Подробную информацию о площадках и времени работы отделений можно узнать в сообществе спортивной школы номер 4 в социальной сети ВКонтакте. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 21 сентября ночью ожидается до плюс 10 градусов, днем до 17 градусов тепла. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Тёть Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться.
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, у креветок сердце находится в голове.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла

0: комплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно проходите?

0: Позитив мышления, которое приносит результат.
1: И кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Театр «Куколсказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: И, кстати, крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рэй».

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться.
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
2: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реанимационное отделение областной детской клинической больницы оснастили новым оборудованием. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В отделении реанимации областной детской клинической больницы в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Преимущество нового оборудования – его универсальность. Например, аппараты искусственной вентиляции легких подходят для детей всех возрастов, в том числе для новорожденных малышей. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В сквере 80-летия атомной промышленности Новоуральские горэлектросети готовятся к монтажу светового арт-объекта. Напомним, что в сквере у перекрестка Тегенцева-Ленина-Савчука в прошлом году запланировали установить световой арт-объект в виде шара, за который проголосовали жители. Сообщается на официальной странице газеты «Ньейва» в социальной сети ВКонтакте. Стартовало народное голосование за финалистов премии «Мы вместе». Свердловская область представлена в номинации «Субъект Российской Федерации» с проектом единой социальной карты «Уралочка». Губернатор Денис Паслер обратился к жителям региона с просьбой проголосовать и поддержать уральскую разработку. 22 сентября в спортивной школе номер 4 пройдет день открытых дверей. Для всех гостей будут работать 5 площадок, на которых пройдут открытые занятия и мастер-классы по боксу, кикбоксингу, биатлону, ушу, дзюдо, легкой атлетике и спортивному ориентированию. Экскурсии и знакомства с тренерским составом. Подробную информацию о площадках и времени работы отделений можно узнать в сообществе спортивной школы номер 4 в социальной сети ВКонтакте. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 21 сентября ночью ожидается до плюс 10 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: И кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
6: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
7: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
6: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
8: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
9: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
10: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
9: А качели, чтобы качаться?
10: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
9: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
10: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
9: А замки есть? А то у меня теща.
10: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
11: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
12: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

N Radio. 107,9 МГц.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реанимационное отделение областной детской клинической больницы оснастили новым оборудованием. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В отделении реанимации областной детской клинической больницы в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Преимущество нового оборудования – его универсальность. Например, аппараты искусственной вентиляции легких подходят для детей всех возрастов, в том числе для новорожденных малышей. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В сквере 80-летия атомной промышленности Новоуральские горэлектросети готовятся к монтажу светового арт-объекта. Напомним, что в сквере у перекрестка Тегенцева-Ленина-Савчука в прошлом году запланировали установить световой арт-объект в виде шара, за который проголосовали жители. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Стартовало народное голосование за финалистов премии «Мы вместе». Свердловская область представлена в номинации «Субъект Российской Федерации» с проектом единой социальной карты «Уралочка». Губернатор Денис Паслер обратился к жителям региона с просьбой проголосовать и поддержать уральскую разработку. 22 сентября в спортивной школе номер 4 пройдет день открытых дверей. Для всех гостей будут работать 5 площадок, на которых пройдут открытые занятия и мастер-классы по боксу, кикбоксингу, биатлону, ушу, дзюдо, легкой атлетике и спортивному ориентированию. Экскурсии и знакомства с тренерским составом. Подробную информацию о площадках и времени работы отделений можно узнать в сообществе спортивной школы номер 4 в социальной сети ВКонтакте. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 21 сентября ночью ожидается до плюс 10 градусов, днем до 17 градусов тепла. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
3: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
4: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код «Госстрой».

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
6: И, кстати, самая короткая река – река Дэ, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: «Софьян» – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. «Софьян» – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. «Софьян» – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. «Софьян» – это доверие, мода, комфорт. «Софьян» – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. «Софьян» на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реанимационное отделение областной детской клинической больницы оснастили новым оборудованием. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В отделении реанимации областной детской клинической больницы в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Преимущество нового оборудования – его универсальность. Например, аппараты искусственной вентиляции легких подходят для детей всех возрастов, в том числе для новорожденных малышей. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В сквере 80-летия атомной промышленности Новоуральские горэлектросети готовятся к монтажу светового арт-объекта. Напомним, что в сквере у перекрестка Тегенцева-Ленина-Савчука в прошлом году запланировали установить световой арт-объект в виде шара, за который проголосовали жители. Сообщается на официальной странице газеты «Нейва» в социальной сети ВКонтакте. Стартовало народное голосование за финалистов премии «Мы вместе». Свердловская область представлена в номинации «Субъект Российской Федерации» с проектом единой социальной карты «Уралочка». Губернатор Денис Паслер обратился к жителям региона с просьбой проголосовать и поддержать уральскую разработку. 22 сентября в спортивной школе номер 4 пройдет день открытых дверей. Для всех гостей будут работать 5 площадок, на которых пройдут открытые занятия и мастер-классы по боксу, кикбоксингу, биатлону, ушу, дзюдо, легкой атлетике и спортивному ориентированию. Экскурсии и знакомства с тренерским составом. Подробную информацию о площадках и времени работы отделений можно узнать в сообществе спортивной школы номер 4 в социальной сети ВКонтакте. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 21 сентября ночью ожидается до плюс 10 градусов, днем до 17 градусов тепла. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19, Советская, 17, /2. Заезд во двор пожарной части по указателю.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, у улитки около 25 тысяч зубов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, в женском организме содержится в 6 раз больше золота, чем в мужском.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио» 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 27 сентября на спектакль «Шел хомяк в пиджаке». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-301.

0: let you know, you're one of my kind.
1: N-Radio для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Новоуральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.